0: царя, проклятая мы Бога, согреши во великую себя, царь-убийца на реке.
1: Давно, честной отец,

Кушты пригоронился, товарищ. Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

Литва так стремилась, а вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

как мы, милости просим. Нет, как убирайся, проваливай. Все допросы в ее разуме, отец Варлам, про себя. Да что мне про себя разуметь?

ходишь, ходишь, молишь, молишь, еле, еле, приползки молишь. Что делать, старя, и остальное пропьешь? Ох, пришли наши последние.

Если повесить, слыхайте это, не слыхал, читать сумеешь, не циня, не умудрил Господь, так вот и указ, а что мне это? Что ты, Господь, с тобой?

читай, вслух читай. Сюда в монастыря недостойный чернец Григорий сходот не пьявих. Научен дьяволом, сдумал смущаться твою братью. Обежал он грешка, пронесе литовской, и цар приказал.

стрела каянная, чего пристали? Ну, какой я гришка! Нет, от пола шутки шутить. Вот по слогам умею, хоть плохо разбираю, а разберу, разберу, коль дело-то до Петри доходит.

murьё. Всех лица тайны я отравил, сестру свою царицу я ускорил, Фёдора кончину я от рода несчастья.

спрашивай, каким путем я царство приобрел. Тебе не нужно знать, ты